0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: У злостных любителей ездить зайцем намечается праздник. Министр юстиции Штефани Хубик предложила отменить уголовную ответственность за многократный безбилетный проезд. Предложение вызвало оживленную дискуссию. У него большое количество и сторонников, и противников. Какую из сторон поддерживает моя коллега Ксения Александрова, узнаем сейчас.
2: Добрый день.
1: А я Дина Мишина. Здравствуйте. Скажи мне, пожалуйста, ты хотя бы раз в жизни ездила зайцем?
2: Вот это прям некорректный вопрос, потому что мы теперь знаем, что поездка зайцем – это уголовная ответственность. Надеюсь, полиция нас не слушает. Да, ездила. Ну, как говорится, не пойман, не вор. Я думаю, что мало среди наших слушателей найдется людей, кто ни разу не согрешил, потому что билеты в Германии дорогие, иногда поезд подходит очень быстро, и просто нет времени купить билет, если у тебя нет проездного. Иногда просто нет денег, нет монеток, автомат не принимает банковские карты. Короче говоря, ситуаций много, почему пришлось поехать зайцем.
1: Я вообще-то не езжу зайцем, но один раз я попалась. Что называется, бог шельму пометил. Я забыла кошелек дома, в котором был проездной билет мой. Дело в том, что у меня был такой период в жизни, когда мне пришлось из-за руля пересесть на общественный транспорт. Я купила себе такой билетик, скажем так, обезличенный. Ты же знаешь, что есть два вида проездных билетов. Есть такой вот с фотографией, с именем человека, а есть такие, которые можно купить в любом автомате. Вот у меня такой, с 9 часов он действовал, я его забыла, меня поймали, вывели на платформу, установили мою личность. Все, кстати, было очень-очень вежливо. Позвонил молодой человек куда-то, ему там подтвердили, что такая-такая действительно есть, живет по такому-то адресу. Мне выписали квитанцию, с которой я должна была прийти в отделение рядом с Кляйст-парк. Вот такая станция метро. Я туда пришла, оплатив предварительно, мне так сказали коллеги, что 40 евро заплатишь, и все, и тогда с тебя, значит, вина будет снята. Мне объяснили, что поскольку у меня такой проездной обезличенный, то я должна платить не 40, то ли 60, то ли 70, это давно было для таких, как я, такие штрафы, а 40 платят те, кто забыл свой проездной с фотографией, с фамилией. Как с этим обстоит сейчас? Сколько платят? Как наказывают? Знаешь об этом?
2: Да, эта система хорошо отлажена, скажем так, и она достаточно простая по шагам. Человек попался без билета, соответственно, контролеры предлагают ему оплатить штраф на месте. Сейчас он составляет 60 евро. Если человек не может оплатить штраф на месте, либо у него какая-то оправдывающего ситуация, ровно та, которую ты рассказал. Например, он забыл проездной дома. Бывает. Кстати, в этом случае штраф какой-то минимальный. Цифру врать не буду, но он минимальный. Тогда можно этот штраф оспорить и вот снизить сумму. В общем, если у человека нет денег, он не готов оплатить штраф на месте, он получает от контролёров квитанцию и какой-то небольшой промежуток времени, в который он должен оплатить этот штраф. Если этого не произошло, контролеры отдают, скажем так, задачу уже на аутсорс сторонним коллекторам, которые вышибают из безбилетника этот штраф. Если этого опять не случилось, то вот в этой ситуации уже грозит уголовная ответственность. Пару раз не оплатил штраф, долг перед государством растет, соответственно, суд и тюрьма.
1: Ну, ты сказала, кто не ездил без билета. По статистике, таковых 3,5% жителей Германии, вот как хотя бы раз в жизни, они ехали без билета, зайцем. А вот 2% из них – это те, кто ездит намеренно зайцем. У меня не то, что знакомый, но знаю я эту даму, которая намеренно ездит зайцем. Она говорит, что меня ловят раз в 100, за это время я сэкономлю кучу денег. Вот у тебя есть такие знакомые?
2: У меня есть похожая история. Одна моя подруга принципиально не платит за парковки, статистически доказав, что на штрафах получается меньше трат, чем на парковочных талонах. Но, однако, это такой, в общем-то, лотерейный билет. На самом деле, таких принципиально неплатящих людей не так много, потому что, ну, как бы, нервы дороже, да, хотя очень много среди жителей Германии недовольных ценами за проезд сегодня, потому что они во всех городах разные, но в Берлине, например, это уже реально достаточно дорогое удовольствие купить себе месячный проездной. Тем более покупать разовые билеты. Да? Я напомню слушателям не из Берлина, которые не следят за ситуацией, что в Берлине обычный билет двухчасовой стоит 4 евро. И это, в общем-то, немало, совершенно немало. Вот. И, собственно говоря, статистика показывает, что большинство людей, которые получают, скажем так, высшую меру наказания за безбилетный проезд, то есть оказываются в тюрьме, это именно люди безработные, люди, оказавшиеся действительно в сложной материальной ситуации. Также к ним присоединяются люди без определенного места жительства, а это, мы как знаем, целый ряд проблем влечет за собой. То есть на улице, как правило, оказываются люди, все-таки имеющие какие-то психические заболевания, страдающие алкоголизмом, наркозависимостью и еще чем-то. То есть это целый ряд социальных проблем, они просто не могут организовать себе ни социальную помощь, ни жилье, ни тем более, соответственно, позаботиться о проездном. Собственно говоря, это главный аргумент тех противников уголовной ответственности за безбилетный проезд в Германии. Их тоже немало. Их главная сентенция заключается в том, что государство деньгами наказывает людей за то, что они слишком бедные. И что они бедные до той степени, что не могут позволить себе купить билет.
1: Вообще, согласись, распространено мнение, что поехать с зайцем, ну, это не так уж страшно. Неприлично, ужасно. Это залезть кому-то в карман, это что-то украсть в магазине. А вот, ну, проехать с зайцем, а что такого? Хотя, с другой стороны, это же такое же мошенничество или такая же кража, поскольку в данном случае человек залезает в карман транспортному предприятию городскому. Это транспортное предприятие просто не досчитывается денег, если мы умножим на тех людей, те самые 3,5%, о которых я говорила, то суммы огромные получаются. Вот я узнала, что в Берлине не досчитывается БФУГ, транспортное предприятие, до 300 тысяч евро ежемесячно. Так вот, почему тогда люди к этому так легко относятся?
2: Про всех людей не скажу, но тут я хочу подчеркнуть, мне кажется, что вот и нашим слушателям будет это интересно, это психология русскоговорящих жителей Германии, потому что они приезжают, из, как правило, из стран СНГ, где это правонарушение считается административным и, в общем-то, ну, несерьезным. Штрафы, билеты дешевые. Поэтому это просто вот сложно переключить что-то в голове и принять тот факт, что такая мелочь, как безбилетный проезд, это уголовная ответственность. Я тебе расскажу другую историю. Она перекликается с тобой, но только она была не такая положительная, эмоциональная, как твоя. Я тоже лет 15 назад попалась без билета. Историю хорошо запомнила, просто потому что начался новый месяц, и я забыла переложить новый проездной. В кошелек оказалось со старым. Проехала одну остановку, зашли контролеры. Часто в Берлине, по крайней мере, это такие крепкие, серьезные вышибалы, которые не миндальничают с тобой. Я, не обратив даже внимания на ошибку, показала им старый проездной. Меня тут же вывели под белорученьки из поезда, сказали штраф, штраф высокий. Я расстроилась и говорю, нет, я платить штраф не буду, потому, ну, это прямо обидно. Вот я проехала 100 метров, проездной лежит дома. Кончилось дело тем, что они вызвали полицию. Приехал целый наряд полиции. Я уже испугалась, что меня сейчас просто, вот, как говорится, мордой в пол. Ну, до этого не дошло, но, тем не менее, у них бряцали на поясе наручники, они были вооружены, они посадили меня, ну, практически в воронок. Мы эти 100 метров вернулись обратно домой. Они зашли со мной в квартиру, проверили мои документы, посмотрели на новый проездной, очень извинились за вышибал БФУГ, сказали, ну, они вообще перегибают палки. Типа, вы хорошие, у вас все хорошо, не переживайте, не расстраивайтесь. По-моему, мне пришлось оплатить какой-то вот этот вот минимальный штраф, но сколько-то лет спустя, когда я ходила продлевать свой вид на жительство в миграционное ведомство при оформлении документов, меня ткнули носом в компьютер и сказали, вот, вы живете в этой стране, вы совершаете уголовные преступления, и вы у нас на карандаше, поэтому, пожалуйста, имейте в виду. Ну и сами посмеялись, потому что они сказали то, что должны были сказать, посмеялись и сказали, ну больше без билета хоть не ездите тут. В общем, вот одна такая история. А другая история тоже, одна моя прекрасная подруга, красивая девушка с высшим образованием, вся такая из себя интеллигентная, культурная, пошла на какой-то светлый праздник в православную церковь, и после службы познакомилась с другим прихожанином, также привлекательным, умным, красивым молодым человеком. И вот они шли обратно домой, болтали, она уже подумала о свидании. А он говорит, а я вчера только из тюрьмы вышел. Там чуть не упала в обморок, и да, вот был ровно тот случай, когда человек отсиживал безбилетный проезд в берлинской тюрьме.
1: Я просто до речи потеряла. И что же он такого страшного с этими билетами совершил, что его аж в тюрьму посадили?
2: Ну, как я уже сказала ранее, ничего страшного не надо. Достаточно, в принципе, 3 штрафов не оплатить, чтобы оказаться за решеткой. И вот тут как бы интересный момент, о котором я хотела особенно поговорить, поскольку много активистов или активно настроенных граждан Германии против старого, устаревшего также морально закона, морально устаревшей уголовной ответственности за безбилетный проезд. Забавно до невозможности. Человек, получивший уголовное наказание, получивший реальный срок, оказывается, соответственно, в следственном изоляторе. В следственном изоляторе есть, ну, назовем это так, ресепшн, да, то есть некая такая центральная станция, где можно решить все орг-вопросы, и там же лежат всякие информационные бумажки, можно, я не знаю, записаться на курс кройки и шитья, можно вызвать адвоката, и также лежит вот информационная бумажка, можно обратиться в организацию, которая называется Freiheitsfonds, то есть это фонды, которые заботятся о людях, оказавшихся в тюрьме из-за безбилетного проезда, потому что немецкий закон позволяет тем, кто сидит за долги, выкупиться, то есть погасить задолженность и выйти на свободу. И вот, в частности, есть такая активная организация, которая называется Freiheitsfond, которая собирает донаты и выкупает этих безбилетников. Вот, я просто хотела привести их текущие цифры, которые висят у них сейчас на сайте, они очень впечатляют. А именно, они за время работы, а начали они работу только в 2021 году, выплатили штрафов за сидельцев почти 1,5 миллиона евро. Они выкупили 1679 человек из тюрем. И таким образом обнулили 291 год заключения в тюрьме. Просто представь себе масштабы, да? Что важно? Нарушил закон, не платишь, обокрал БФОГ, все это понятно и хорошо, но один день содержания зэка в тюрьме в среднем обходится в 150-200 евро в день. Таким образом, вот за эти 5 лет работы эта организация сэкономила государству 22 миллиона евро.
1: Мы забыли с тобой назвать срок, который дают за злостный безбилетный проезд и неуплату штрафа. Какие сроки получают?
2: Обычно до года.
1: Обычно до года. Но главное, а вот говорят, ну что там такое, вот сел там за неуплату штраф. Нет, это судимость. Это судимость, и она закрывает очень многие пути в Германии. Тут и работу хорошую можно не получить, и с жильем будут проблемы. И все-таки тогда, как ты считаешь, и что ты там прочла, почему министр юстиции предлагает, скажем так, декриминализировать данное нарушение закона, убрать такое наказание из свода законов с уголовной ответственностью Германии?
2: Ну, ровно потому и аргументы эти услышаны, аргументы активистов, они все очень простые, я повторюсь. Получается, что государство наказывает людей за то, что они оказались в бедности, потому что все-таки подавляющее большинство, кто экономит на билетах, это люди, которые не могут себе этого позволить. И одновременно государство тратит огромные деньги на исполнение наказаний. И все, в общем-то, здравомыслящие люди, тут я немножко, конечно, субъективно сейчас выступаю, понимают, что такое серьезное наказание несопоставимо с тяжестью преступления, и непонятно, чего мы хотим добиться. Мы понимаем, что если мы сажаем грабителя, мы его наказываем и пытаемся перевоспитать. Если мы сажаем человека, который по бедности не купил билет, мы рушим ему и еще больше разрушаем его и так тяжелую жизнь, он выйдет из тюрьмы, он не станет богаче, он не станет социально ответственней. Так это не работает. Интересный аргумент, который всегда приводят политики от ХДС, которые всегда блокируют эту инициативу о декриминализации уголовной ответственности. Они считают, что смена уголовного наказания на административное правонарушение расслабит общество. И это их главный аргумент. Они считают, что сейчас именно этого боятся люди. Они боятся получить уголовное наказание. Административное правонарушение не так страшно. То есть билет можно не покупать. Вот такой аргумент приводят противники декриминализации.
1: Вот только я хотела сказать, что и твоя знакомая, которая ездит с Зайцем регулярно и хронически, скажем так, и моя знакомая могут спокойно ездить так с Зайцем дальше. Ты знаешь, нигде я такого аргумента в прессе не нашла, но сама я предполагаю, что суды Германии просто завалены делами, что даже за совершение очень серьезных преступлений, там, убийства, грабежи. Люди, совершившие такие преступления, они месяцами, а иногда и годами ждут заседания судов. И если вот из этого количества убрать заседания, в которых ответчиками будут зайцы, то я думаю, что судебная система Германии вздохнет с облегчением.
2: Безусловно, этот аргумент лежит на поверхности, и, в принципе, его можно применять к любой сфере жизни Германии, потому что все, что касается работы государственных структур, мы все знаем, что все инстанции перегружены.
1: Вот я предполагаю, что дискуссия, которая началась в обществе по поводу предложения Штефани Хубик, продолжится. Когда же, в конце концов, и общество, и правительство придут к консенсусу? Есть какие-то данные о том, что снимут это предложение с повестки дня, либо будут обсуждать?
2: Нету. Увы, нету, потому что это волнообразное движение. Напомню, что закону порядка 90 лет, и как бы не вчера все сообразили, что он, ну, слишком жестокий. Поэтому дискуссии возникают, дискуссии заглушаются, появляются новые инициативы, которые пытаются инициировать новые обсуждения и убрать этот пункт из Уголовного кодекса Германии. Но пока вот сказать наверняка, что вот сейчас, не сегодня, завтра что-то изменится, я не могу.
1: А я, в свою очередь, надеюсь, что, может быть, еще раз эта дискуссия всколыхнет вопрос о введении бесплатного проезда на общественном транспорте для всех постоянных жителей Берлина, как это уже обсуждалось и 25 лет назад. И тогда, когда в Берлинский сенат впервые прошла партия пиратов, которые тоже вот с этим предложением шли, немецкое транспортное предприятие БФАУГ получает дотации из городского бюджета, которые, собственно говоря, сравнимы с затратами на проезд всех жителей Берлина на общественном транспорте. А то, что идет из нашего кармана, как оказалось, идет только на содержание автоматов по продаже билетов и на оплату работы контролеров. Вот если проезд станет бесплатным, как, например, в Таллине, в Эстонии, все жители Таллина ездят бесплатно, у них такие карточки есть. Вот они заходят, прислоняют эту карточку к валидатору и спокойно едут дальше. Я надеюсь, что, может быть, еще и об этом поговорят.
2: Поддерживаю двумя руками.
0: Космо по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песни на русском языке, которые мы подобрали для вас.
3: Песня про зайцев.
4: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

тринь траву. А дуби колдуни что-то жепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.